0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Пауэрхит Радио. Постоянно.

0: and fresh music. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Frankie Wa и Jill, done for you.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер Хитов».

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Today's hit music. Hit music. 104.3.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.
2: 6 часов точное время. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

Geek Radio. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная. This is...

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: Power Hit Radio.
1: New and fresh music.
2: Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Lucas Estrada, Devil in the Sun.

0: С добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

8 июля у нас с вами на календаре, у нас выходной день сегодня с вами, но только если вы смотрите чемпионат мира по футболу 2026. Нет-нет, на работу вы как собирались, так и нужно, вы ничего не пропустили. Но если вы следите за главным футбольным турниром каждой из 4 лет, то, конечно, впечатление нам нужно с вами еще поднабраться, нужно небольшой передых для того, чтобы продолжать впитывать все то великолепие, которое продолжает в нас поступать. И даже если вы за футболом не следите от слова совсем, то я отчаянно рекомендую вам просто посмотреть с точки зрения драматургии на то, что происходит сейчас аж в 3 странах мира одновременно. Да, тоже впервые принимает аж 3 хозяйки этот большой футбольный турнир. Ну, кто бы мог подумать, что буквально вчера сборная Египта по футболу будет вести 2-0 у действующих чемпионов мира. Ну, а потом Лионель Месси включит режим берсерка и будет доказывать вновь, что он, пожалуй, великий из величайших. И 3-2 накидает Аргентина целую панамку мячей сборной Египта, и в основное время пройдет дальше. Как говорил один известный комментатор, жизнь — это лучший драматург. И как бы вы не любили сериал «След», я думаю, что там, конечно, такие ходы придумать пока еще, ну, просто не могут. Так что всем отчаянно рекомендую насладиться этим большим событием, не только спортивным. Я думаю, что до каждого этот турнир уже долетел, кого-то уже задолбал откровенно, но предлагаю все-таки присоединиться, тем более сейчас игры на выбывание начались, что, конечно, повышает и их статус, и ту энергию, которую они нам всем выдают. Но сегодня перерыв, буквально 9 числа начинается уже четверть финала, так что набираемся сил, а если вы еще ни одного матча не смотрели, пора разобраться, кто ж там дальше-то прошел. Меня зовут Сергей Сачков, всем доброе утро, просыпайтесь, да, если что, на работу надо. Никакой чемпионат мира наших с вами дел не отменяет, к сожалению.

0: Мы с вами, конечно, не только чемпионата мира по футболу едины. Если посмотреть на календарь, то у нас там с вами 08.07.2026. Одна из красивых свадебных дат этого года, которая еще и совпадает. Так уж получилось с Днем семьи, любви и верности. И с ним я вас тоже, естественно, поздравляю. Запись в Мурманском ЗАГСе на этот день была открыта еще в апреле по просьбе, многочисленным просьбам горожан. Вот мы и сегодня в круиз-контроле вместе с Артемом Моисеевым решили поговорить про цифры и про свадьбы одновременно. У вас дата символичная или какая досталась? И во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? И стоит ли вообще на него тратиться? Как вы считаете? 488-448 с 8 до 9 утра. Ваши мысли, сообщения, возможно, боли и страдания принимаем. Мы здесь и для этого в том числе. Но уже открыта наша группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение Power Hit Radio. Ваши мысли, напоминаем, что если про себя рассказывать, ну, как-то не с руки, то всегда можно написать, а вот друг у меня, и всю вашу душу, всю вашу боль или, наоборот, гордость выложить. Обсуждаем с вами сегодня под день семьи, любви и верности цифры и свадьбы. Пишите, звоните, а наше утреннее шоу «Один против сна» продолжается.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. «Один против сна».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
5: Один против сна. Подъем засчитан.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Ну давайте сначала не о погоде, а о том, что у нас на дорогах происходит. Нам Игорь написал вот только что сообщение. Пишет, что между Ленина и Шмидта по Книповича дорожные работы. Открыто по одному ряду в каждом направлении. Скоро будет там очень плотно. Игорь, спасибо за информацию. Ну и просьба ко всем водителям держать нас в курсе, что там в моменте происходит. Для этого у нас есть наше мобильное приложение и наш телефон 488-448. Сообщайте, что у нас там по дорожной ситуации. Ну и про градусы давайте поговорим тут, потому что тоже интересно. Ситуация, которой давненько у нас уже не было. Утром будет больше у нас на термометре, чем днем. Да, прямо сейчас у нас плюс 19 градусов этим утром на термометре в студии Power Hit Radio. Говорят, к 9 утра еще будет плюс 20, а вот потом уже пойдем вниз по ступенькам погодным и до плюс 17 градусов мы с вами доберемся. И относительно осадков тоже, кстати, весьма занятная тут информация у нас рисуется. Один погодный источник сообщает нам, что сегодня у нас переменная облачность, ну и, как всегда, ближе к завершению дня солнце будет становиться все выше и выше. Но есть и не такой оптимистичный прогноз. Поговорю, что сегодня с 10 утра до часу дня будет дождик накрапывать. Что именно у нас случится, будем следить в моменте. Если это действительно на 10 утра придется, то мы вам сможем в моменте и сообщить, так ли это действительно, или дождь тоже переносится, или откладывается. Но приятные градусы вместе с нами остаются по-настоящему летние. Прямо сейчас плюс 19 и в течение дня до плюс 17.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Один против сна. Подъем засчитан.

0: Чудо-звук.
1: Прямо сейчас разыгрываем в нашем утреннем шоу нашу кружку Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Звоните к нам в студию 488-448, и это с легкостью может оказаться вашим набором. Задача у нас остается в 7.50, как всегда, одной и той же. Я ставлю вам каверы или какие-нибудь версии очень известных треков, предлагаю 4 варианта ответа. Ну а потом интересуюсь у вас, кто же в оригинале эту композицию исполнял или что-нибудь подобное, спрашиваю. Доброе утро!
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, и вам как вас зовут?
2: Игорь.
1: Да, Игорь, здравствуйте. Смотрите, я сегодня вас не буду мучить вопросом, кто это в оригинале поет, потому что я таких имен, я вам честно скажу, знать не знаю. Мы о них тоже с вами обязательно поговорим. Я вас хочу сегодня спросить, в каком же фильме прозвучал в оригинале этот трек, который будем с вами сейчас слушать. Варианты ответов, естественно, предложу. Ну что, попробуем, и у нас точно все получится. Поехали. Поехали.

0: Я все-таки надеюсь, что музыка вам навеяла, потому что поначалу-то, конечно, не угадаешь ни за что в жизни, что это за трек и что за фильм получается, с которым они непосредственно связаны. Итак, варианты ответов для вас. В оригинале эта песня прозвучала в фильме «Шаг вперед», «Шоу Girls», «Грязные танцы» или «Супер Майк XXL». Выбирайте.
1: Первая «Шаг вперед».
0: Слушайте, хороший, кстати, танцевальный фильм, особенно первая часть с Ченнингом Татумом. Да, но очень бодрая. Жалко, там эта песня не звучала. 488-448. Открывается еще у вас варианты. Напоминаю, что узнаю вас, в каком фильме прозвучал оригинал этой композиции. Надеюсь, что припев вы успели ее зацепить, чтобы этот ребус разгадать. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Я так и знал, что девушка к нам дозвонится. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, еще раз, Ольга меня зовут.
0: Да, Ольга, здравствуйте. Смотрите, сегодня с вами вспоминаем, в каком фильме произвучал оригинал этой песни «Шоу Girls», «Грязные танцы» или «Супер Майк XXL». Выбирайте, пожалуйста.
2: «Грязные танцы».
0: Ну, конечно же, естественно. И специально для Игоря, который не узнал фильм с Патриком Суэйзи, здесь в треке «Black Eyed Peas» в этом кавере. Давайте послушаем ту самую заветную оригинальную песню.

Билл Медли и Дженнифер Уорнс. Теперь вы понимаете, почему я вас не спрашивал, кто же в оригинале исполняет. Я таких имен, признаюсь честно, даже знать не знал и слышать не слышал. Но в любом случае, это Оскар, Грэмми и Золотой Глобус за лучшую песню. И огромное количество каверов, которые продолжают выходить до сих пор. До этого, кстати, была группа Black Eyed Peas, знаете ли, не менее легендарная, как и эти самые грязные танцы. И она тоже часть композиции позаимствовала для песни своей The Time из 2010 года. Ну а если вы прямо сейчас хотите сбежать в отель Шелдрейк и там танцевать до рассвета, я вас прекрасно понимаю, не стоит себе, я думаю, останавливать. Вот так вот магически эта композиция на всех нас действует. Мы Ольгу поздравляем, безусловно. Давайте мы вам поаплодируем еще раз. Заслуженно. Вы, главное, оставайтесь на линии, вам сейчас за эфиром буду рассказывать, как же ваш приз заполучить. Ну а всех наших слушателей приглашаю еще в 9.50 и в 10.50. Будем там разыгрывать кружку и сборник летних хитов от Power Hit Radio, пускай другим способом, но ваши руки-то все равно может попасть, так что оставайтесь, пожалуйста, вместе с нами на 104.5.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Круиз-контроль на 104.5. Артем Моисеев в студии. Доброе утро тебе, Артем
4: Доброе
3: Моисеев.
4: Утро и тебе, и вам, и всем тем, кто к нам присоединился.
3: А судя по твоему наряду, ты сегодня не веришь, что будет дождь. Ты прям на лето настроен.
4: Я, конечно, я расстроен. Я до лета расстроен и на лето расстроен.
3: А как там ситуация на дорогах? Как ты доехал сегодня?
4: Ну, во-первых, доехал на 4 колесах. Это не обязательно может быть автомобиль.
3: Ты же выезжал на 4.
4: Ну, само собой.
3: Все хорошо, что все совпадает.
4: Столько и собрал. Ну, дорога все спокойно, но машин почему-то больше, чем было день буквально назад.
3: Возможно, вот тебе ответ нам, потому что Игорь написал, сообщает, что на Книповича, на участке между Лениной и Шмидта, начались дорожные работы аж в 7.20 утра.
4: Ого.
3: И открыто по одному ряду в каждом направлении. Будет там скоро очень плотно, ванговал нам Игорь почти час назад. Вот давайте узнаем, как сейчас там ситуация складывается. Если вы сейчас в этом моменте стоите, материтесь ровно на этом участке дороги, то, пожалуйста, 488-448.
4: Вот направление, куда можно, где и где можно поматериться.
3: Абсолютно верно. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области, сайт ktt-51.ru. Но мы сегодня не про дорожные работы будем, у нас гораздо более приятный повод для обсуждения. Ну ты не знаешь, как будто, ну, сегодня праздник у нас большой, у нас день семьи, любви и верности, но не у нас с тобой, понятное дело, а вообще у каждого
4: у нас
3: россиянина.
4: День семьи, любви и все.
3: Ну, каждый сам за себя, Артем. Ты тонешь, меня-то за собой не тяни, за пяточку-то перестань, отпусти меня, брось. Сегодня, если что, 08.07.2026. Получается, одна из красивых свадебных дат этого года, которая вот совпадает еще и с праздником, который мы вам только что озвучили. И запись в Мурманском ЗАГСе на сегодняшний день была открыта еще в апреле по многочисленным просьбам горожан. Вот мы и сегодня этим утром хотим поговорить с вами про свадьбы и про цифры. У вас вот дата символичная или какая досталась, какую выдали в ЗАГСе? Ага. Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? Вообще, стоит ли на него тратиться? И это тоже сегодня с вами обсуждаем. Ваши комментарии летят по номеру 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Все для вас открыто. И напоминаю о прекрасную опцию и функцию, что если вы про себя не хотите рассказывать, всегда есть оборот речи, который называется «А вот у меня есть знакомый». И дальше, собственно, ваша история следует. Так что координаты вы знаете. Давайте обсуждать сегодня такую пышную, бурную, приятную, я надеюсь, тему.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: День семьи, любви и верности у нас сегодня в нашем круиз-контроле. Говорим сегодня с вами про цифры и свадьбы. И хотим узнать, у вас вот лично была дата какая-то символичная, практически аж стихами, рэп начался, как будто подарок невесты сейчас. Или дата какая досталась, какую в ЗАГСе выдали, такую на себя решили и принять. Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? Можете хвастаться, про ваших детей рассказывать, если они закатили какую-то классную большую гулянку, еще и все это самостоятельно. Самостоятельно оплатили, мне кажется, об этом стоит рассказать. И стоит ли вообще, по вашему мнению, на такое событие тратиться?
2: Я считаю, стоит, конечно.
1: Да, понятное дело.
2: Не, я даже не потому. Сейчас, кстати, довольно большое количество свадеб, которые проходят без ведущего. Вот просто с ним, за нее люди собираются в семейном кружком. Друзей каких-то очень близких. И там вот человек на 15 организовывает вот себе какие-то такие застолья. Но, как рассказывают официанты, которые это все обслуживают, скукотища неимоверная. Вот. Но если это людям нравится, не абсолютно, со стороны, то это пожалуйста. Как? И я думаю, что должно быть в кайф. Вот если вам вот это вот такое тихое сидение без музыки, либо там с фоновой музыкой ресторана, это кайф, пожалуйста, пускай будет так. Если вы хотите вдвоем куда-то взяться за руки и убежать в закат, в рассвет, в сопки, я не знаю, улететь в этот же день после ЗАГСа, пожалуйста. Вот главное, чтобы было вам хорошо от вашего решения, и никто после этого на вас не обиделся. Я просто помню, что когда я играл в свадьбу, это далекий 2014 год, и там, знаешь, так, ну этих надо пригласить, да, а то не поймут, обидятся. Окей. И у меня была свадебный план такой.
1: Были ли у тебя испытания на каждом этаже?
2: Да.
1: Это делали
2: подружки Тани. Поэтому у меня испытания начинались с самого подъезда. И там надо было дойти наверх. А еще плюс ко всему, еще двухэтажная квартира в тот момент была. Короче, было нелегко. Так вот, я вспоминаю, что у нас изначально был план, мы все вместе собираемся, вот гости, кто хочет, едем в ЗАГС, после ЗАГСа у нас прогулка такая хорошая и некий фуршет, не более, там на 2-3 часа в террасе-саде, вот. Ну, на тот еще это был не сад, это был просто терраса-бар, но сейчас это банкет-холл. Так вот, и благодаря тому, что, ну, надо этих пригласить, это все переросло прям в полноценную свадьбу. И чек за нее был, как у обычной, там, 5-6-7-часовой свадьбы, только у нас было там 2-3 часа.
1: Ну, по деньгам-то отбились, мне кажется, это самое главное, что делают молодожены. Ну, давай так, ну, хоть часть-то закрыли какую-то.
2: Часть-то какую-то, конечно, закрыли, все это сделали. Но вот так, чтобы прям отбить свадьбу, то-то не получилось.
1: Я знаю просто историю про моих знакомых. Не знаю, конечно, насколько легально рассказывать, поэтому пускай будет без имен. Они потратили на свою свадьбу 700 тысяч. Это было вот 2 или 3 примерно года назад, но знаю, что подарочными деньгами они получили 500 000.
2: 720.
1: Да, деньгами они получили 500 000, хотя вообще ни на что в принципе не рассчитывали, были очень приятно удивлены, что такие бонусы могут быть от гостей в том числе. Нам Апельсин написал в нашем мобильном приложении, так зовут нашего слушателя, говорит: «Доброе утро, мы с женой дважды не могли попасть в ЗАГС в период COVID-19, то он был закрыт, то еще какая-то проблема, и когда наконец-то назначили на 4 июня 2020, нам было все равно. Вообще за даты никогда не гнали, не в дате счастья».
2: Тут я согласен. Дата — это лишь немая помощница.
1: Ох
2: вот
1: ты!
2: Такая красивая.
1: Хорошо.
2: Мужу. Потому что если там, знаешь, 8 седьмой, ну такой, ну все, я запомнил на всю жизнь.
1: Я день запутался любви. На всю жизнь.
2: Да, такой, я запомнил, что в этот день у нас была свадьба, и все хорошо, и никогда не забудешь.
1: У вас сегодня спрашиваем, дата у вас символичная или какая досталась, сколько вам или вашим близким обошлось это событие, ну и стоит ли на него, в принципе, тратиться, как считаете. 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение, ну и автохит, давайте послушаем. Сейчас интересно, что у нас здесь появится в этой рубрике музыкальном смысле.
0: Автохит. Автохит.
2: О, здравствуйте.
1: Может быть, я чуть-чуть тебя разочарую. Нет, это не белое платье и не белая фата. Это всего лишь Фаррелл Уильямс и его «Хэппи». Но мне кажется, настроение прекрасно передает. И достаточно часто вот на таких клевых мероприятиях она звучит. Давайте мы с вами послушаем сегодня в рубрике «Автохит» Фаррелл Уильямс.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
5: Внимание! Продлеваем акцию «Все лучшее детям» на июль. Закажите окна Рихао Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихао» и получите скидку 45%.
6: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
5: Премиальный профиль Интеллио. Надежная фурнитура Ротта. Тепло и безопасность для вашей семьи.
6: Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
7: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power-Hit Radio.
9: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power-Hit Radio.
10: Капит Ларой и Кейлани. Girls.

0: Климат-контроль.
1: Начало 9 утра в Мурманске, а у нас уже плюс 21 градус на нашем термометре в центре Мурманска в студии Power Hit Radio. Обещают нам, правда, сегодня, что будет у нас небольшое понижение температуры до плюс 17 градусов. Мы с вами все-таки дойдем, и ровно в это же самое время, где-то начиная часов с 12, есть разговор, что дождь может быть, хотя вот его количество все снижается и снижается, потому что изначально он был чуть ли не на 4 часа, но теперь время его подсократилось. Теперь с 11 до 13 показывает, что будут у нас осадки в нашем Мурманске. Надеюсь, что, в принципе, он испарится, до нас не дойдет, где-нибудь в море прольется.
2: Так. Ну, видишь, хитрые ребята пишут такие, ну, 50%. Будет дождь, не будет дождь. Ну, плюс-минус.
1: Так вот, дождь Шрёдингера, да, это точно. Но в целом сегодня обещают нам вот такую переменную облачность. Солнце будет вместе с нами. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Ну, а завтра, да, примерно такие же показатели нас и поджидают. Привычное уже нам лето в Мурманске. Ну, июль так точно. Вот ровно при таких цифрах и проходит. Напоминаем, что прямо сейчас в нашем городе плюс 21 градус.
0: Круиз-контроль.
1: Повезло кому-то сегодня, если он отмечает свою свадьбу в этот день. Ну, погода
2: потому что какая. Но не повезло то, что мы не с ним.
1: Это точно. У тебя тоже нет сегодня, да? Никакого заказа, я смотрю.
2: Никакого.
1: Судя по тому, что ты стоишь здесь, все-таки...
2: Ну, ты думаешь, я что, уже 8.20 такой? Я все, готовлюсь к свадьбе.
1: Ну, бывают разные события.
2: Я накануне это все делаю.
1: Обсуждаем с вами сегодня то, что у нас красивая дата установилась на календаре. 08.07.2020. 6-е. Совпадает еще она и в этом году с Днем Семьи, Любви и Верности. Хотим с вами про цифры и свадьбы поговорить. У вас вот лично в паспорте стоит штамп на символичной дате или какая досталась? Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? И вообще стоит ли сейчас на него тратиться? Как вы считаете? Егор нам прислал очень короткое, но емкое сообщение. Написал 08. И ты не поверишь, 08.
2: Ну, это хорошо, что не 05. Это с утра. Это еще до эфира, а потом будет лучше.
1: У кого-то 0.33, знаешь ли.
2: 0.33 тоже неплохо, но это если вчера было хорошо, сегодня плохо, а потом 0.33 и неплохо, но мы ни к чему не призываем. Август пишет, символичная, но это новомодное сочетание красивых чисел, точно, а день древнего славянского праздника. Ноль. Нет. Чем проще, тем запоминающееся это событие. Ну, насколько я понимаю, чем проще организовано и вообще

0: это точно. А к разговору, кстати, да, про красивые цифры.
1: Главное, чтобы жена была красивая.
0: Ну, Артема, вот такой вот подход. Не так давно у нас было...
1: Я так и говорю на каждой свадьбе.
0: Главное, чтобы ты дома еще так говорил. 06-06-2000.
1: Чтобы была красивая жена. Не то, что ты тогда, да? Это...
0: Давай все-таки вернемся к обсуждению цифр. Не так давно у нас была просто, ну, совсем красивая дата. 06.06.2026. И в этот день время работы нашего мурманского ЗАГСа было продлено до 23 часов. Хотя, если честно, вот три шестерки не то, что, мне кажется, на какую-то благополучную жизнь.
1: Да нет, нормально. В ЗАГСе вы спрашивали, вы хотите вот 6 июня взять и расписаться, и такой жених? Нет, он говорит, ты что, черт?
0: Еще у нас красивыми датами в этом году считается 26.06.2026.
1: Это кто-то считает, хорошо.
0: 26 декабря 2026.
1: Ну и понятно. Ну давай ты сразу числами закидывай.
0: Ну и понятное дело, 4 октября 2026 года.
1: Очень красиво, да.
0: В нумерологию здесь поиграть не получится, но просто день 110-летия города Мурманска, и ЗАГС будет работать тоже в каком-то особенном режиме, потому что если вспоминать наш прошлый большой юбилей, столетие Мурманска, то невероятное какое-то количество пар захотело расписаться именно в эту, ну, по-настоящему, правда, красивую дату.
1: У вас... Кто будет тогда вести день города?
0: Я думаю, что вообще все успеется на самом деле. Спрашиваем сегодня у вас про цифры и свадьбы. У вас вот дата символичная или какая досталась, такую себе в паспорте и вписали. Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? Вообще стоит ли на него тратиться? Как считаете? 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение, в том числе и для наблюдения за ситуацией на дороге. Нам Игорь написал еще час назад, что на Книповиче между Ленина и Шмидта, вот на этом участке дороги, проводятся там дорожные работы и открыто по одному ряду в каждом направлении. Предполагал Игорь, что там будет очень-очень плотно. Если вы в том районе находитесь, расскажите нам, пожалуйста, сбылось ли предсказание нашего слушателя или все-таки вполне себе нормально, бодро, уверенно движемся к вашему рабочему дню. Пишите, звоните.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Нерпа приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-815-2-799-299. Добавочные 82-65.
3: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
4: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-30. Таблицу можно закрыть.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
6: Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка. Наша рыба. Качественное мороженое. Охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: В гостях хорошо. А дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.ск-скандинавия.ру.
2: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
10: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
11: Another EAD. Like it.

0: Сегодня, если кто-то вдруг только что проснулся и не осознает, в каком он дне, ну, во-первых, на календаре у нас среда, и на том же календаре пишется, что 8 июля, то есть 8, 7 и 26. Это одна из красивых свадебных дат этого года, которая еще и совпадает с Днем семьи, любви и верности. Кстати, с этим праздником мы вас поздравляем. Запись в Мурманском ЗАГСе на этот день была открыта еще в апреле. По идее, надо было сказать, в этот день была еще открыта в 1891 году. И вот в сегодняшнем утреннем круиз-контроле хотим поговорить и говорим про цифры и свадьбы. У вас дата символическая или какая-то досталась в ЗАГСе и с этой датой спокойно отправились готовиться? Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? И стоит ли на него тратиться, как тратятся некоторые, чтобы погулять, погудеть, чтобы артисты выступили, и вы такие: о, какая, конечно, хорошая здесь заливная рыба. Кстати, мы здесь у всех спрашиваем, Сережа, ты же тоже вроде как женат человек.
1: Ну, вроде как, да. Ходят слухи по городу,
0: ходят слухи-то другие. Вот женат человек. Когда, что у вас с красивой датой?
1: Кстати, на самом деле история есть, тоже знаете.
0: А, хорошо, садись поудобнее.
1: Так случайно получилось. Ничего принципиально прям не выбирали.
0: Я не хотел, сказали, пойдем, милок.
1: Нет, понимаешь, когда тебе говорят, а пойдем 1 марта с тобой, в первый день весны, на краешке земли, как говорится, нечаянно мы встретились с тобой. У нас дата была выбрана, потому что в этот день у нас совпал выходной с женой. Это была тоже среда, поэтому мы решили, что, ну, смотри, как все красиво складывается, и, собственно, в ЗАГС отправились. Но как таковой свадьбы вот с цыганами, с гулянками...
0: Нет, сейчас, извините, выкупами, сейчас...
1: Нет, уж простите, теперь я договорю.
0: Не, я хочу просто один момент уточнить. Вы 1 марта пошли расписываться?
1: Да, да.
0: А, я думал только подавать заявление. Все, пожалуйста, продолжайте.
1: Так вот, цыган. Да, по поводу цыган и прочих всяких веселостей, которые сопровождают эти свадебные дни, у нас тут принципиально не было ничего. Мы вообще, если честно, никого приглашать не хотели, но родители сказали, что мы вам денег подарим, и тогда, конечно, добро пожаловать, разумеется, тут же. Поэтому мы сходили, расписались, поели по поводу, вкусно, и, собственно, на следующий день дальше на работу полетели, потому что концерт
0: с кольцами
1: 8 марта себя самостоятельно, знаете ли, не сделает. Но Анастасия написала в нашей группе во ВКонтакте, говорит, что дату не выбирали, такая попалась в ЗАГСе, но тоже очень красивая, 10.10.2008. Муж легко запомнил.
0: Ну и хорошо, 10.10. Вот я, честно говоря, не запоминаю тоже, когда и произносится месяц. Вот и мне спросили, в каком месяце ты женился?
1: В каком месяце ты женился,
0: Артём? А я не знаю, но вот возьму ручку и напишу спокойно там 25.04, а это апрель.
1: Ты уверенно врешь так сейчас?
0: Я прям четко знаю. У меня день свадьбы от дня рождения жены там всего лишь неделька.
1: Нам Маргарита написала 22.02.2022. Ой, смотри, как красиво все сплетается. Угу. Без всякого ажиотажа записали через госуслуги в ноябре в колу. Был ковид, гостей не пускали. Счастье, конечно, от даты не зависит, но мы довольны такой датой, рассказывает нам Маргарита.
0: Да, все двойки, все гуси-лебеди. Попробуйте поиграть в лото.
1: Ольга только что закинула комментарий, говорит, у нас у каждого второй брак. Пришли в рваных джинсах, футболках, расписались и свалили в Таиланд.
0: Что тоже неплохо. Взяли, скопили деньги и как следует отдохнули. Мы, кстати, вот тоже пришли в ЗАГС и в этот же день улетели в Москву. В Москве у нас первая брачная ночь, а потом в Таиланд. Вот все. Вот такое было расписание.
1: Ты прям настолько готов подробностями, да?
0: Ну, первая брачная, это же так называется. То есть это не какое-то там действие, я сейчас описываю. А вот это все... Там, первый раз легли спать. Вот.
1: Официально.
0: Да, не во грехе.
1: Рассказывай.
0: И спросили в гостинице. Не во грехе, молодые люди. Мы такие, никак нет.
1: Что это за гостиница у вас? Рядом с монастырем с каким-то, так понимаю?
0: Да.
1: Рассказывайте, пожалуйста, сегодня нам про цифры и свадьбу. Вас узнаем. У вас-то дата какая символичная или какую выдали в такую и расписались. Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? И вообще, стоит ли на него тратиться? Как считаете? 488 448, группа ВК, наше мобильное приложение. Все для вас открыто, в том числе и для наблюдения за дорожной ситуацией. Пишите, звоните.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозке тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
2: Круиз-контроль. Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Havail Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
7: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
8: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
9: Место, где позаботиться о вашем автомобиле. 9 букв.
10: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога, 212.
2: Круиз-контроль.
1: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Про свадьбы и цифры говорим с вами сегодня в нашем утреннем круиз-контроле. Хотим у вас узнать, дата красивая стоит у вас рядом со штампом в паспорте или какую в ЗАГСе выдали. С такой, собственно, счастливой продолжаете жить. Во сколько вам обошлось это классное мероприятие? Как считаете, стоит ли на него тратиться в принципе? Была у нас сейчас общение за эфиром с нашим слушателем Дмитрием. Вот Артем с ним долго о чем-то говорил, хохотал даже местами. Что это вы с ним там обсуждали, Артем? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Тебя за спиной твоей.
0: Ну, хорошо, что у нас есть запись этого разговора. Давайте прямо сейчас послушаем нашего слушателя Дмитрия.
2: Смотрите, вообще мы с женой 25 лет вместе. Из них мы 21 год мы прожили в гражданском браке. А вот 12.02.2021 года мы сыграли свадьбу. Получается, мы хотели сыграть 14-го, это на день влюбленных, 14 февраля. Но там что-то у нас не получалось, мы сыграли 12.02.2021. И если посмотреть в обратную сторону, это зеркальная дата получается.
3: Что касается самого праздника, пышное ли оно было?
2: Знаете, мы вообще готовились за полгода, спокойненько, от ресторана за полгода сняли. Это было тоже после ковидные времена, чтобы оно бы нельзя было запускать. Но мы попали в тот момент, что там то ли 7, то ли 10 человек можно было гостей позвать. Это, в принципе, не особо ощутимо. Ну, отдохнули замечательно, на самом деле. Да, без этого, без путешествия, конечно, романтического, но у нас четверо детей туда, в путешествие.
0: Мне кажется, если анализировать бюджет любой свадьбы, то она примерно как строительство. Ты вот вроде предполагаешь, что одну сумму потратишь, а потом как снежный ком начинает накапливаться и из ниоткуда буквально проявляться еще какие-то доп. Расходы, но без них, как ты понимаешь в моменте, ну просто нельзя, раз уж ввязался, все это дело провести.
1: Слушай, ну как показывает практика, если готовиться заранее и готовиться обстоятельно и там брать нормальных подрядчиков в виде там организатора, координатора и всех остальных, которые своими профессиональными советами, они во-первых, да, в какой-то момент они занимаются удорожанием, увеличением сметы, но потом это все окупится, потому как человек знает, куда обратиться за хорошими цветами, человек знает, куда обратиться за хорошей вкусной едой, и вот на этих моментах он помогает вам хорошо сэкономить.
0: Егор нам написал в нашей группе в ВК, говорит, по поводу трат. Жена работала в автосалоне Ford, и нам начальник предоставил весь ассортимент тест-драйв машин для свадебного кортежа.
1: Вот, отлично. Это хорошо, что едет свадьба такой. Это не свадьба, ребята, это тест-драйв, все нормально.
0: Ты, кстати, слышал сейчас? Да. Гудок тоже, возможно, у кого-то торжество проходит. После росписи покатались, повесили замок по памятникам и по красивым местам, приехали сразу кортежем на ЖД вокзал, сели на поезд, уехали в Москву, а потом сразу улетели в Испанию, а? Как тебе?
1: Это очень хорошо, это прям круто. Раньше, ты вряд ли, может быть, помнишь, но раньше оно так и происходило, что люди катались по городу долго и нудно по всем памятникам, по всем каким-то закоулочкам, где надо цветочек положить, где надо замочек прикрепить, где надо сфотографироваться. У вас была прогулка?
0: Я тебе больше скажу, это была часть моего выпускного из школы. Нас тоже погнали по памятным местам. Нет, у нас с женой прогулки не было, говорю, мы просто съездили, поставили подписи и официально зарегистрировались, потом съездили, поели.
1: Официально поели. Потом официально поспали.
0: Да.
1: Все официально.
0: И душ тоже был вполне себе официальный. У нас тут еще из мира красивых дат нам приехало несколько сообщений. Наталья написала: доброе утро. 01.12.2012. Не выбирали, так вышло.
1: Да как так-то, интересно.
0: И вот Руслана туда же добавляет свое сообщение. Пошли в ЗАГС писать заявление на какое-то октября. Девушка в ЗАГСе предложила 21.10.21. Просто расписались без лишних трат. Если вы не понимаете вообще, к чему этот фетиш в принципе с цифрами и с датами, мне кажется, здесь очень такая понятная аналогия с автомобильными номерами и с буквенными совпадениями в том числе. Есть те, кому вообще не принципиально, чтобы это у вас красоваться на этом самом номере, а кто-то подбирает вот прям под себя и цифры, и буквы в том числе.
1: Все забавляют такие люди.
0: Ну, слушай, нас слушают разные. Рассказывайте вы, как у вас прикладной нумерологии-то складывается, отношения.
1: Бытовая.
0: Дата у вас символичная у свадьбы или какая досталась? Во сколько вам или вашим близким обошлось это событие? Ну и стоит на него тратиться в принципе? Остается он еще буквально несколько минут, но ваше сообщение мы успеем прочитать, так что пишите, звоните. Давайте продолжать свадьбы обсуждать.
4: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Юрий нам написал в нашей группе во ВКонтакте: «Приветствую, просто расписались в красивую дату 02-03-23».
1: 83-84-85-13.
0: Нет, у нас есть
1: что. Это очень красиво, да? Цифра и число.
0: У нас не русское лото, если что, здесь проходит. В круиз-контроле сегодня говорим с вами про свадьбы. Дело в том, что у нас сегодня-то на календаре 08-07-2026. И одна из красивых свадебных дат этого года, которая еще и совпадает с Днем Семьи, Любви и Верности. Не устаем вас с этим праздником поздравлять. А Алексей нам написал в нашей группе ВК, говорит: уговорили, рассказываю. Дата нашей с Надеждой свадьбы была самая простая. Без пафоса прикатили на разных разноцветных машинах в ЗАГС. Гости на микрике, роспись, шампусик, фрукты и аривидерчи, дорогие гости. Мы в Ялту. Самолет через 2 часа, глубокий поклон, полетели, и вот через годы хочу на свадьбу в Индии. Экзотика, говорит Алексей.
1: Я в Индии был на свадьбе, как гость.
0: Так вот, на ком катаются молодожены.
1: Да, такие типа, иго-го, так корми его бананами. Степан написал: всем привет. Насчет тратиться, друг, когда женился, брал кредит на свадьбу. Оформил его чисто на себя. Свадьбу они сыграли, прожили полгода и разбежались. А кредит он один в итоге выплачивал. Вот и надо было ему такую свадьбу, а?
0: Спрашивает нас Степан. Вообще не понимал никогда широких гуляний, подгадываний красивых дат. Обычная юридическая процедура по закреплению прав и обязанностей супругов. Никто ж не устраивает гуляний в честь заключения договоров купли-продажи или оформления доверенности.
1: Нет, но это ВФСР. Извините. А купил машину на последний, потом еще накрыл на стол на предпоследний.
0: Хотя, говорит Степан, может кто-то и устраивает. Это добро пожаловать нам в Мурманск, безусловно. А любовь, семья и верность не штампом в паспорт и не свидетельством о браке определяются.
1: Понятно.
0: Мне кажется, какое хорошее завершение нашего сегодняшнего круиз-контроля. Ну что, в завершение вам скажу, что какое-то невероятное количество случайно счастливых дат выпадают нашим слушателям, ну потому что здесь и 22.02.2022, и 10.10.2008, и даже 08.08.08 и так далее. Огромное количество совпадений вот только здесь у нас в нашем эфире сосредоточилась, но Степан все-таки действительно прав, как и другие наши слушатели, которые говорят, цифры это, конечно, хорошо, но отношения они не заменят, чего, собственно, и вам желаем, чтобы главное в семье у вас было все как надо, а все остальное суета, говорит нам женщина без квартиры, да.
1: Да.
0: Спонсор программы — компания «Кольский транспортный терминал», современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал», сайт ktt-51.ru.
1: Хотел шутку про обездоленную придумать, но что-то сразу так она не пришла.
0: Уже, в принципе,
1: уже пролетела. Все, всем отличной среды, а с тобой мы, дорогой мой друг, увидимся, услышимся уже на следующий недели.
0: Чё
1: ничего
0: это?
1: Себе.
0: А в пятницу кто будет работать?
1: А, я в пятницу прихожу.
0: Артём Моисеев, да, если что, его неуловимый стиль, мы с тобой сейчас за эфиром все это обсудим.
1: Раз на раз решим за школой.
0: Но у нас сейчас шоу «Двое против сна» продолжается здесь на 104.5. Гоша Симонов уже в студии, совсем скоро появится в эфире.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Грозы не слишком популярное природное явление у нас на севере, но вряд ли найдутся люди, которые не сталкиваются с грозой время от времени. От нескольких опасностей в связи с этим хочется вас уберечь. Это «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Во время грозы зонт и другие высокие предметы над головой могут увеличить риск удара молнии. Например, об этом вы знали или впервые слышите? Физика здесь простая. Грозовая туча притягивает заряды противоположного знака на поверхности земли и предметов. Сильнее всего они скапливаются на острых и выступающих частях, поэтому между тучей и таким пиком легче проскакивает гигантская искра – молния. По сути, человек с открытым зонтом может частично сыграть роль молниеотвода. Так что закрываем зонт и убираем его. Даже если он сложен, несите его в рюкзаке, а не в руках. А также постарайтесь избавиться от металлических аксессуаров – ключей, часов, цепочек, если они торчат наружу, так как металл притягивает разряды. Наверняка о том, что опасно во время грозы стоять рядом с одинокими высокими деревьями, мачтами, а также возле велосипеда, мотоцикла или самоката, об этом вы слышали. Не стоит подходить и к воде. Если молния попала в металлическое сооружение, например, в павильон остановки, где вы ожидали автобус, то кратковременный электрический ток большой силы протечет по металлическим частям строения. Если вы не касаетесь металлических частей конструкции, то непосредственно этот ток не причинит вам вреда. Но может возникнуть другая опасность. Он создаст вблизи вас быстро меняющееся магнитное поле, которое, в свою очередь, приведет к возникновению индукционного тока внутри тела. Этот ток может вызвать нежелательные последствия для организма. Существует убеждение, что надо выключать электричество во время грозы. Здесь имеется лишь одна опасность. При возникновении молнии вблизи вашей квартиры возникающие индукционные токи в электропроводке могут привести к скачкам тока и вывести из строя электроаппаратуру. Берегите себя и помните, любые правила техники безопасности написаны кровью. Так что не игнорируйте их никогда и будьте здоровы. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
1: «Две минуты с пользой».

0: Гоша Симонов здесь, в нашей утренней студии. Доброе утро тебе.
1: Всем доброе утро, всем привет.
0: Да. Судя по всему, понедельник у нас в эфире прошел неплохо, раз ты решил вернуться сюда. За это тебе отдельное спасибо.
1: Но некоторый стокгольмский синдром начинает во мне просыпаться, возможно.
0: Добро пожаловать в семью, как говорится. Мы здесь только что в круиз-контроле при твоем, собственно, присутствии и опосредованном участии обсуждали свадьбы и цифры, раз у нас сегодня 08.07.26, одна из красивых свадебных дат этого года. По этому поводу вот у тебя хочу узнать не про красивые цифры, а про впечатление о свадьбе. Было ли какое-нибудь самое яркое, которое ты с собой принес вот на эфир, кстати?
1: А у меня ярчайшие впечатления от свадеб всегда связаны как раз с цифрами. Вот когда у меня, знаешь, случается приступ нищего паралича. Вот я прихожу на свадьбу, где там жених и невеста на вертолете прилетают, где там супербогатый кетеринг, а вы в шатре на высотном здании на берегу канала. Вот это вот такой. Вот такие вот свадьбы мне запоминаются всегда.
0: Но это все в Мурманске происходит или где-то?
1: Нет, это было не в Мурманске. Это, как правило, у меня случалось так в Ленобласти и в Санкт-Петербурге.
0: Надо записать прям приступ нищего паралича. Я аж на вдохе ты меня поймал, очень сильно рассмешил. Спасибо тебе за это. Отдельное, конечно. Мы здесь вот в таком настроении будем проводить ближайшие 2 часа вот в такой компании. Все-таки День семьи, любви и верности, как говорится. Да, двое против сна с 9 до 11 на 104.5. Всем тем, кто к нам только что присоединился или проснулся. Предполагаю, что такие люди тоже нас окружают. Говорим вам, естественно, доброе утро.
2: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 3 7 0 7 7. geelyomega.ru.
2: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском, 57, ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
3: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском, 57. Телефон 20 76 75.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
8: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Узнайте больше о своем здоровье в начале нового дня. Итак, о погоде прямо сейчас у нас в Мурманске. Гош, тебя хотел спросить, потому что у нас в студии появился сегодня немножко позже. Ну так, было и задумано, у тебя эфир начинается в 9 утра. Как там на улице по ощущениям-то?
2: Ой, по ощущениям скажу я тебе, как будто бы Мурманск постепенно выстраивается на такое летнее погодное плато. То есть уже стабильно, плюс-минус тепло, не слишком жарко. Вот наше хорошее такое мурманское лето, без избытков.
1: Хорошо рассказываешь. Кстати, хочется прям на улицу сразу отправиться, а там у нас плюс 21 градус, сообщает нам об этом термометр в нашей студии. Сайт Колгимет продолжает настаивать, что в среднем по Мурманску у нас плюс 19 градусов. Ветер восточный от 4 до 7 метров в секунду, но и к разговору про дождь, который у нас здесь бродил во время нашего предыдущего часа, вероятность сохраняется, но все-таки сокращается, потому что дождь теперь возможен с 12 до 13, а до этого растягивался он аж на 4 часа. Надеюсь, что все-таки он вообще у нас исчезнет где-нибудь в заливе нашем, тихонечко пройдет, если ему настолько принципиально появиться в наших широтах. И все на этом. Напоминаем, что в Мурманске у нас прямо сейчас в центре нашего Мурманска плюс 21 градус.
2: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Погода меняется, а ваше самочувствие должно оставаться под контролем. Пройдите точную диагностику без очередей. Ежедневно с 7 утра до 11 вечера, включая выходные и праздники. Выбирайте удобное время уже сегодня. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучший будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Power Hit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр.

0: заключается между супругами и начинает действовать после расторжения супругами брака и наличия каких-то правопритязаний относительно имущественных отношений супругов. То есть брачный договор регулирует сугубо имущественные отношения.
1: В брачный договор можно и нужно включать положение относительно того, какое имущество достанется каждому из супругов при расторжении брака. Можно также включать условия, какое имущество является личной собственностью каждого из супругов.
0: То есть, если при заключении брачного договора уже имеется какой-то объем имущества, то в самом брачном договоре можно отразить, что часть этого имущества является собственностью одного из супругов, а другая часть – собственностью второго. Одним из наиболее используемых и универсальных способов указания в брачном договоре режима совместного имущества супругов – это указание на то, что на кого из супругов зарегистрировано конкретное имущество, собственностью того супруга оно и является.
1: Что касается условий, которые нельзя включать в брачный договор, то, как рассказал Антон Северин, к ним относятся все моменты, не касающиеся имущественных отношений супругов.
0: К примеру, кто из супругов будет готовить пищу, выносить мусор, ну и прочие бытовые условия. Также запрещено включать в брачный договор какие-либо условия, касающиеся имущества детей, поскольку брачный договор регулирует имущественные отношения именно супругов. К детям это не имеет никакого отношения, и их имущество является только их имуществом и не соотносится с имуществом супругов, семейным кодексом и понятием брачного договора.
1: Также запрещено в брачном договоре ограничивать законные права супругов, например, право на судебную защиту, на получение алиментов.
0: Ну и прочие иные права, которые даны гражданину законом, Конституцией Российской Федерации, ну, брачный договор, конечно же, ограничивать не может. Также в брачный договор могут быть включены условия относительно имущества, приобретенного одним из супругов до брака. То есть может быть включено условие, что данное имущество после расторжения брака будет являться собственностью другого супруга.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия Жизни Плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не шата. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компания «Партнер». Подробности на фрэш.ру в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
8: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Просим, любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: Blondish, Flowers on the Dance Floor.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» — массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11».
2: Знаешь, в «Золоте чертов» мне нравится думать, что мы каждый раз отправляемся в такое воображаемое путешествие.
1: В этом и смысл.
2: Да, и вот касаемо именно сегодняшней страны, возможно, в своем воображении вы уже там побывали, потому что считается, что ее территория — это прообраз для островов из «Робинзона Круза» и «Острова сокровищ». Да. Более того, лично я хотел бы там побывать, потому что я любитель остренького, а там растет перец, который официально был признан Книгой рекордов Гиннесса самым жгучим перцем в мире. Да, вот мне кажется, что это мой Эверест, на который я хочу забраться. Изначально название острова на языке коренных народов означает «земля колибри», там их более 18 видов. И на юго-восточном побережье есть необычное природное явление, там озеро светится синим цветом из-за таких биолюминесцентных организмов. Боже, я выговорил это с первого раза.
1: Максимально неочевидные факты, если честно, про страну у нас сегодня.
2: Да, и последний неочевидный факт – это родина танца лимбо, где вы вот под жердочкой вот этой вот проходите под ритмичную музыку.
1: А где мы находимся-то по итогу? Что это за место за такое, за чудесное?
2: Мы находимся в месте, которое изначально я принял за два места сразу, потому что я помню, что Сергей мне пишет, что типа завтра у нас золото чартов будет вот это. И я такой, понятно, а что из этого нужно выбрать? Ну, в общем, показал свою географическую неграмотность. Это Тринидад и Тобаго.
1: Ты знаешь, по этому поводу футбольный комментатор Василий Уткин на чемпионате мира по футболу в 2006 году тоже резвился и топтался, потому что тогда сборная Англии, которая состояла из каких-то супер мировых звезд на любой позиции, не могла никак обыграть вот эту самую страну. И комментатор Уткин тогда говорит: ну а что вы хотели? Сборная Англии сегодня тяжелее, потому что против них играет и Тринидад, и Тобаго. Сразу против двух стран они сейчас сражаются. Великий комментарий, обязательно найдите. Посмотрите, даже если к футболу не имеете никакого отношения, это просто очень и очень весело. Но мы здесь с вами все-таки сейчас не про футбол, но золото чартов, пускай в Тринидаде и Тобаго. Поджидает нас там Бенсон Бун и его Beautiful Things. Не самая свежая его композиция с 2024 года. Ну, давай так, достаточно, конечно, она новая, но не то, что вот только что прямо вышедшая. И мы, продолжая вот эту вот линию Тринидада и Тобаго, будем слушать сейчас сразу две песни одновременно. Ну, потому что изначально это было две композиции, над которыми он работал параллельно. И автор его, с которым он вместе создает музыку, предложил их объединить в одну. И так, собственно, получился вот этот вот хит 2024 года. Вы его под всякими видосами наверняка могли услышать. Поэтому начало будет у нас сейчас, видимо, из какой-то баллады. Но предлагаю нам всем дождаться середины, потому что вот там-то и будет у нас разрывать тот самый мощный припев, про который говорят музыкальные критики. Бенсон Бун, Beautiful Things, прямо сейчас у нас в золоте чартов, первые в iTunes Тринидада и Тобаго.
0: Золото чартов.

Музыкальный взрыв, который мы вам обещали, вот он настал. Бенсон Бун, его Beautiful Things у нас сегодня в золоте чартов на первом месте в Тринидаде и Тобаго. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтайте о гладкой подтянутой коже, а до отпуска осталось совсем немного. Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа – ваш секрет преображения. Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Двое против сна. Быстрая доставка бодрости.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's

0: Фактомат.
1: Наш Макс Байков только что забегал в офис и говорит, там дождь внезапно, хотя вот по картинке за окном вы такого даже и подумать не можете, потому что солнечно, да, прямо сейчас в центре нашего Мурманска, но при этом, по словам нашего босса, что-то накрапывает.
2: Это была маленькая тучка над ним такая.
1: Надеюсь, что нет, все его стороной обойдет. В частности, но у нас все по плану здесь, никаких неожиданностей. Рубрика «Фактомат» прямо сейчас, наш утренний розыгрыш. Набирайте номер нашей студии 488-448. И будем сейчас разыгрывать наш супер набор. Кружка Power Hit Radio и сборник летних хитов Summer Power 2026. Давайте же узнаем, кто к нам дозвонился. Доброе утро.
3: Доброе утро, Евгений.
1: Здравствуйте, Евгений. Смотри, нам сейчас нужно будет всеми силами, которые у нас есть, помогать нашему слушателю, потому что не первый раз он уже к нам звонит. Пора бы, как говорится, кружку и сборник уже знать, да, заполучить. Евгений, у нас ничего не изменилось, да или нет? 120 секунд вас поджидают. Гош вам сегодня будет зачитывать наши утверждения. Возможно, принесет он вам удачу. Собственно, ее вам и желаем. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Поехали.
2: Итак, первый. По народному календарю сегодня Феврония Русальница. Этот день считается особенно счастливым для влюбленных. Итак, Евгений, да или нет?
3: Верно.
2: Верно, да, потому что это даже день Петра и Февронии. Следующее. 8 июля сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Сегодня принято приветствовать знакомых потиранием носа. Да или нет?
3: Нет.
2: Конечно же, нет, да, и чихать друг на друга тоже не стоит при приветствии. Северный вопрос. В этот день открылась Мурманская областная детско-юношеская библиотека. Это самая большая библиотека для молодежи за Полярным кругом.
1: Верите в такое?
3: Скажу, да.
2: Хорошо идете, Евгений. Да, у нас вообще все самое-самое северное и за Полярным кругом. Итак, 52-й год до нашей эры, 8 июля, принято считать датой основания Парижа. И, кстати, в этот день был съеден первый багет.
1: Может такое быть?
3: Скажу, да.
2: Нет, Евгений, к сожалению, нет. Хруст французской булки здесь ни при чем. Да, всего лишь Цезарь упомянул город в своих записках. Следующий вопрос. В 1944 году введены звания и орден «Мать-героиня». Их дают, если у тебя больше 3 детей. Итак, Евгений.
3: Да где-то 10 надо.
1: Вы правы, абсолютно, да. Нужно родить и воспитать не менее 10. Вам плюс достается.
2: Следующий. 29 лет назад в России принято новое положение о паспорте. Штамп о регистрации брака ставят на второй странице.
3: Нет.
2: Верно, Евгений, видимо, быстро пролистал. Да, все-таки придется полистать. Нас интересует страница номер 14. В этот день родился предприниматель Джон Рокфеллер. Он первый в истории долларовый миллиардер. Так ли это?
3: Да.
2: Да, даже вот его фамилия стала нарицательной.
1: И давай успеем последний вопрос. Хорошо, с Евгением идем. Возможно, еще один плюс ему сейчас принесем. Завершающий.
2: 63 года исполняется актеру Дмитрию Певцову. Он же адвокат из бандитского Петербурга.
1: Да или нет?
3: Все верно.
2: Конечно. И, кстати, он стал одним из главных мемов 2025 года у зумеров и миллениалов, к которым я себя отношу. Часто постили его, чтобы описать безысходность и грусть именно моменты из этого фильма.
1: Ну, это до того, как он адвокатом стал, когда Чилищи входил еще вот в той своей форме. Ну, а Евгений блистательно прошел наш сегодняшний фактомат. У вас аж 7 баллов из 8 возможных вы набрали. Мы вас категорически поздравляем. Ну и просим на линии оставаться. Сейчас традиционно расспрошу, а по какому же номеру вам нужно будет дозвониться, чтобы сообщить о том, что вы станете победителем. Надеюсь, это будет именно так, но через час посмотрим, как же наш фактомат распределится.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Мурманская область в центре рейтинга самых пьющих регионов страны. Проект «Если быть точным» проанализировал данные с 19 по 24 год по употреблению алкоголя в регионах России, сообщает Nordnews. Более свежие данные, к сожалению, недоступны. А по имеющимся, самыми пьющими традиционно остаются Ненецкий, Еврейский автономные округа, а также Чукотка. Меньше всего пьют на Северном Кавказе. Москва и Санкт-Петербург также относятся к малопьющим регионам. Аналитики соотносят это с высоким уровнем жизни. Мурманск, как и Тверь и Вологда, находятся в первой половине статистики с почти 14 литрами чистого спирта на человека в год. В среднем же в России на одного взрослого приходится 8 литров спирта в год. Жительница Североморска Екатерина Махинина среди лучших выпускников высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Торжественная церемония состоялась в атриуме комендантского дома Петропавловской крепости. Как пишет «Мурманский вестник», северянка – выпускница специальности системы обеспечения движения поездов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Екатерина – стипендиат правительства Санкт-Петербурга за успехи в учебе, науке, творчестве и общественной работе. В прошлом году она была удостоена золотой медали международного салона «Новое время». На торжественном вручении дипломов с отличием выпускникам вуза Екатерина была удостоена чести получить символическую трудовую книжку из рук начальника Октябрьской железной дороги. С вузом девушка расставаться не планирует и готовится к поступлению в аспирантуру. В Мурманске стартует конкурс для предпринимателей. Как сообщает «Вечерний Мурманск», жюри конкурса «Летняя фантазия» оценит разнообразие и оригинальность при украшении окон, витрин, дверей и прилегающей территории магазинов, салонов, кафе и других предприятий сферы услуг. Внимание обратят на использование живых и искусственных цветов, а также элементов местной идентичности и символов Мурманска. Победителями конкурса будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по сумме нескольких критериев. Призы – денежные сертификаты от 10 до 30 тысяч рублей. Прием заявок на участие в творческом состязании продлится до 2 августа. Сегодня в Мурманске будет работать выездной пост здоровья. В честь Дня семьи, любви и верности на территории спортивного центра на Героев Североморцев 1/2 с 17:30 до 19 часов будет организован выездной пост здоровья, сообщает Министерство здравоохранения области. Там можно будет пройти комплексное экспресс-обследование, пройти тест на уровень глюкозы, вирусные гепатиты, а также анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Бесплатная акция организована Мурманским областным медицинским центром. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 12.00.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор рубрики ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Написал нам сообщение наш слушатель Игорь. Говорит, что в Первомайке дождит. Да и не только в Первомайке, здесь у нас в центре города поговаривают ровно. А такая же картина складывается — внезапные осадки. Потому что ожидали мы их ближе к 12 часам. Но прямо сейчас у нас немножечко здесь покапало. Хотя, если посмотреть на небо, самая настоящая красота и благодать прямо сейчас у нас в нашем Мурманске. Плюс уже 22 градуса показывает наш термометр в студии.
2: Знаешь, такой слабый, приятный летний дождик. А я вот смотрю, что ощущается как плюс 17. И знаешь, вот может быть ты в курсе, я всегда задавался вопросом, а как понять, вот кто понимает, как ощущается? То есть в гидрометеорологическом центре выходит какой-то мудрый старец такой, встает на солнце, раскинув руки, такой: чувствую плюс 17. Вот не знаешь, как это делается?
1: Я уверен, что у них есть специально обычный человек, у него должность, да, на полставки, но
2: погодный сомелье.
1: Для этого его, да, и выдерживают, понимаешь, голеньким выгоняют на улицу, и он говорит: да, ветер, конечно, сегодня усилился. К разговору, кстати, про показатели ветреные. Он восточный у нас сегодня, 4,7 метров в секунду, но несмотря на какие-то внезапные, неожиданные осадки, погода приятнейшей будет сегодня у нас оставаться. Плюс 17-18, а прямо сейчас 22 градуса у нас на термометре.
2: А спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: наших радиоприемниках.
1: Бразильцам,
2: бразильцам.
1: Да?
2: И они его, бедняжку, утешали, утирая ему слезки бразильским флагом.
1: Это еще дополнительное унижение для японского болельщика. В общем, остаемся мы на волне чемпионата мира, потому что вариантов, судя по всему, у нас других нет. Но если вас эти новости уже порядком поддостали, вот вам положительное. Дело в том, что буквально через 11 дней уже завершается этот турнир, так что буквально еще две наших спортивных грамоты. Будем вам трындеть здесь про футбол, и после этого завершимся и на что-то другое обязательно переключимся. Как сделаем это прямо сейчас, вот на Lady Gaga перейдем, Shape of a Woman будем слушать.
0: Спортивная грамота.

0: Реклама. Мужики, а у вас какой ТВ?
1: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
2: У меня антенна. Каналов маловато.
0: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
3: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
4: Можно потребовать дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
5: Па-пам.
6: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Чешемся уже во всех доступных местах. Уж страсть как хотим рассказать вам про февронию русальницу, но просто так-то сделать не можем. Все-таки нам нужен компаньон сюда нам с Гошей. 488-448 уже можете набирать номер нашей студии. Поболтаем с вами про народные праздники, в принципе, про все, что в истории произошло. А если вы будете особенно хороши и отвечаете либо да, либо нет, в попад, когда мы будем вам рассказывать про события сегодняшнего дня, за это можно еще и взять и заполучить нашу фирменную кружку Power Hit Radio, сборник летних хитов Summer Power 2026.
2: Проверяем эрудицию и интуицию. Где-то, наверное, уже волнуется один Евгений. Да, не уйдет ли от него победа?
1: А самое главное, звонит нам слушатель. Давайте узнаем, как его зовут. Доброе утро.
3: Утро доброе, Сергей. Рад вас слышать.
1: Взаимное и вам, Сергей. Здравствуйте. Напоминаем, что у нас ничего не изменилось в смысле правил. У нас либо да, либо нет. Мы от вас это поджидаем. Напоминаем, что на первом предложении вообще мы не беспокоимся. Такое действительно в истории происходило. А вот над вторым, где пошли уже подробности этого самого события, вот здесь-таки как раз нам крепко нужно и призадуматься. Гоша готов уже для вас читать. Наши секунды стартуют прямо сейчас. Поехали. Желаем вам удачи. Вперед!
2: Итак, сегодня феврония русальница. По народному календарю в этот день крестьяне специально оставляли на лесных тропинках кусочки хлеба и творога. Правда это или нет?
3: Нет.
2: А вот и правда, да, чтобы русалки были добрыми и не утаскивали скот. Итак, сегодня Всемирный день борьбы с аллергией. Дата выбрана не случайно. И именно сегодня был синтезирован первый антигистаминный препарат.
1: Да или нет?
3: Верю.
2: А снова нет, снова ввели мы вас в заблуждение.
1: Что ж такое-то?
2: Да, да, внезапно праздник к открытию этому не имеет никакого отношения. Северный вопрос. В этот день открылась Мурманская областная детско-юношеская библиотека. Она сейчас имени Виталия Биянки. Правда ли это?
3: Да.
2: И снова мимо библиотеки присвоено имя Валентины Павловны Махаевой, более 40 лет руководящей учреждением. 52-й год до нашей эры, именно в этот день, 8 июля, принято считать датой основания Парижа, но тогда город назывался Гельсингфорс.
1: Верите в такое?
3: Не верю.
1: Да и правильно делайте, потому что это Хельсинки на шведском, а Париж-то бывшая Лютеция. Ваш плюс, а мы двигаемся дальше.
2: 82 года назад введено звание и орден матери-героини. С присвоением звания выплачивают еще и по 10 тысяч за каждого ребенка.
1: Все верно?
3: Выплачивают что-то.
1: Ну, а 10 тысяч или, может, что-нибудь побольше дают?
3: Не уверен. Больше, наверное.
1: Да, вот так гораздо лучше, потому что там сразу миллион один выплачивают и не мелочатся.
2: И именно в этот день, в 97-м году, в России принято новое положение о паспорте. По нему паспорт получают с 18 лет. Так ли это?
3: А, нет.
2: Нет, и это верно, с 14. И 187 лет назад родился первый в истории долларовый миллиардер Джон Рокфеллер, хоть и его отец был конокрадом.
1: Может такое быть?
3: Да.
1: Да и все правильно говорите, да.
2: Весьма американская история успеха на самом деле.
1: Это точно. Странствующий торговец, он еще был заодно, который продавал сомнительные микстуры. У нас время прям сильно истекло, и если даже мы зададим последний вопрос, он, к сожалению, ничего у нас не решит, потому что Евгений сегодня был прям в какой-то блистательной форме. У него 7 плюсиков, у вас, Сергей, 4 в нашем фактомате, но мы вам в любом случае аплодируем. Есть у нас и такая традиция в наших розыгрышах. И приглашаем вас завтра в удобное вам время, 9.50 или 10.50. Выбирайте, звоните, потому что очень хотим, чтобы нашим слушателям вообще всем достался этот набор. Но обязательно, чтобы в такой честной и местами веселой борьбе. Спасибо, что были с нами.
2: Да, как говорится, Евгений сегодня был в своем прайме. Вот поэтому, да, наконец-то одержал он победу.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: У меня как-то не клеются праздники сегодня, если честно. Но представляешь, одновременно Всемирный день разоблачений, День обнаруженных заначек и при этом День семьи, любви и верности.
2: Наверное, потому что одно как будто бы неразрывно от другого, даже не знаю. И либо противоположность другого.
1: Я очень надеюсь, что вы на доверии ваши отношения выстраиваете. Но песня у нас, разумеется, сегодня Дню семьи, любви и так далее посвящается. Потому что сегодня нам говорят в песне дня Ready for Love. Это самое главное, быть открытым и к этой любви быть готовым. Собственно, побежали мы с Гошей в объятия, ну, понятное дело, других людей, не друг друг.
2: Но... Это уже наш какой-то традиционный дисклеймер для этих эфиров.
1: Это точно, понимаешь, вот что мужские эфиры творят на 104.5. Услышимся вместе с Гошей в пятницу. Он вновь появится в этом эфире. Завтра этим утром будет Маша Фрейман. Но самое главное, на 104.5, вне зависимости от того, кто в эфире. Все мы здесь против сна до 11 утра. Спасибо, что вы вместе с нами. Услышимся. До встречи.
2: Пока.
1: До связи. Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков, спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер Toyota и Lexus Мурманске, привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский 83. Solers представила новый дом на колесах, построенный на базе Solers SF5. Компания ST Нижегородец изготовила дом на колесах на базе коммерческой модели с автоматической коробкой передач. Дом оснащен 150-сильным дизельным двигателем, двумя полноразмерными кроватями, кухней, столовой зоной и санузлом. Уровень локализации автомобиля высокий, например, кузовные панели сделаны из российской оцинкованной стали, а пассажирский модуль изготовлен из российских же изотермических сэндвич-панелей с профилем из композитного материалов. Внутри кемпера могут свободно разместиться 4 человека. Сейчас изготовленный дом на колесах проходит сертификационные испытания, которые позволят ему получить от ТТС и продаваться в России официально. В продажу он должен выйти до конца этого года.
0: Акселератор.
3: Яндекс запустил экспериментальную карту с наличием топлива на АЗС. Она использует обезличенные данные Яндекс.Заправок о проливах горючего за последний час, сообщили автоновостям дня в пресс-службе компании. Правда, на этапе эксперимента пользоваться интерактивной картой АЗС могут только водители такси в приложении Яндекс.Проб. Они заправляются чаще большинства рядовых автомобилистов, поэтому в первую очередь доступ к новому сервису в тестовом режиме открыт именно для них, пояснили в Яндексе. Цель интерактивной карты в экономии времени. Она помогает быстро найти АЗС, узнать время последней завершенной на ней заправки и построить маршрут. Для максимально оперативного обновления данных сервис попросил водителей такси сообщать о ситуации на АЗС в режиме быстрого опроса. На сегодняшний день к новому сервису подключено более 10 тысяч АЗС по всей России. По итогам эксперимента Яндекс примет решение о запуске интерактивной карты для всех автомобилистов. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Цена 4 199 тысяч рублей. Гарантия 2 года. Познакомьтесь с автомобилем уже сегодня в «Аксель» на Кольском 83. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Да прибудет с нами новый час летних хитов. На Power Hit Radio.

Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,4.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Griffin и Julia Church, Spin Miss Lovely.

0: Реклама.
1: Джили-Манджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. 104.5.
4: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: like it.
1: Number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Приветствую всех настроенных на Power Hit Radio. Несколько слов о погоде. Меня зовут Соня Баженова, спонсор прогноза погоды, доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже 1869 рублей. Мурманский плюс 18, ветер южный 3,8 метра в секунду. Немножко сероватое небо такое, чуть пасмурное даже кажется. Но дождик вот какой-то невнятный, время от времени покапывает. Со скоростью одна капля в минуту, что-то такое происходит. Ну, в общем, да, небольшой дождь сегодня и обещали, кстати, в первой половине дня, если я не ошибаюсь. В течение дня сегодня погода будет вот такой вот облачной, но с прояснениями. Прояснения в основном во второй половине дня у нас тут стоят, судя по графику. Временами дожди, как я уже сказала. Ветер юго-восточный, южно-умеренный. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Угорнип 314-511-0011-2014.
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – оно ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. В Мурманске начался снос нескольких аварийных домов. Идет демонтаж дома номер 52 по улице Полярной Зори. Это одно из 15 зданий, которое планируют снести в этом году, сообщает «Вечерний Мурманск». В ближайшее время подрядчик продолжит демонтажные работы на других объектах, включенных в перечень. В Мурманской области выявлены несколько фактов нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации. 3 случая обнаружения шпаргалок и 1 факт общения выпускника с другими участниками во время проведения экзамена. Как сообщили Северпосту в Министерстве образования и науки региона, за такие нарушения предусмотрена административная ответственность. Поэтому по каждому выявленному случаю специалисты отдела контроля и надзора составили протоколы об административном правонарушении и направили их для рассмотрения в комиссии

0: по делам несовершеннолетних. В Мурманске обновляют контейнерные площадки для сбора отходов. Первая площадка уже установлена во дворе дома на Володарского, 13. Как пишет «Вечерний Мурманск», контейнеры, изготовленные из экологичных материалов, конструкции закрытого типа. Всего в этом году планируют установить такие площадки еще на 70 адресах. Северяне стали чаще платить биометрией и QR-кодами. В первом квартале жители области совершили 5 400 000 операций с применением альтернативных способов оплаты покупок и переводов, поделилась статистикой региональное отделение Банка России. Сумма покупок с использованием таких методов оплаты выросла на 26% за год. Опрос, проведенный Банком России, в том числе и в Мурманской области, показал, что более 70% людей высоко оценивают удобство этих альтернативных инструментов. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21 52 72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 14.00.
1: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
5: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
6: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АОЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 80. 2.65.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
8: You're listening to Power Hit Radio. Get the hit.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: И снова о погоде на 104.5. У микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже 1869 рублей. Вы знаете, информация о текущей погоде, о погоде сегодняшнего дня, несколько изменилась. И дело даже не в осадках, нет. По ним все как было, так и осталось. А по объему солнечных лучей, скажем так. Если вчера еще, да и сегодня с утра в прогнозе вырисовывалась вторая половина дня как более яркая, насыщенная, освещенная, то сейчас в основном облака, облака, облака нарисованы. В общем, сегодня в течение дня в основном облачно. Хотя во второй половине дня все-таки изредка солнце из-за облачков будет появляться. Сейчас в Мурманске 17 градусов, но вот даже температура понизилась, и возможно, что в течение 2-3 часов она будет держаться в районе 16-17, но затем повышение. Все-таки 19-20, которые нам обещали, они так и должны быть. Осадки, ну вот в виде вот такого небольшого дождя, как сейчас мы наблюдаем в отдельных районах города Мурманска, это да, в течение всего дня. Но в целом погода стабильно хорошая. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствия «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олеговича, Гурнип 314-511-011-2014.

0: реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
1: Джили-Манджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джили-Манджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Это наше лето, это наш мир.
0: Летний бит на Power Hit.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: И о погоде вам расскажу я, Соня Баженова. Всем здравствуйте. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствия «Фарфор». Горячее летнее предложение. Сет на пляже – 1869 рублей. Ситуация по сегодняшнему дню такая. Ориентировочно к 16 часам облака чуть рассеются, солнечные лучи чуть до нас дойдут. Вероятность дождя, небольшого дождя, она все-таки сохраняется, она есть, но эти дожди короткие, совсем уж маленькие, какие-то невнятные. Плюс 17 градусов сейчас в Мурманске, таковы официальные данные на сайте colgimet.ru, на нашем термометре плюс 19, однако. Ветер теплый, южный, 5-8 метров в секунду, у нас здесь на радио открытые окна и прям такая духота, такое ощущение, что дождь все-таки должен пролиться, может быть, даже и не очень маленький. Завтра погода облачная с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем возможен небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью 10-12, днем 18-20 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет доставку удовольствий «Фарфор». Сет на пляже – это 60 кусочков, пропитанных летом. Яркие роллы с освежающим вкусом для пикника, вечеринки или просто, чтобы порадовать себя. 1869 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олеговича, ГРНИП 314-511-011-2014.
0: Лето вместе с Power Hit Radio 104.5. Power Hit.

0: Stay tuned on
1: Power.
0: Power.
1: Heat Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Turn up your stereo.
2: You're listening Power Heat Radio.
1: Power 104.5.

0: Экспресс. Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон Рикер Антистресс. Босоножки по 695 рублей. Это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Listen up. Best music. New and fresh music. Power. Hit Radio.

Делай громче. Путешествие во времени на 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слышишь.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5. У микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей ОНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. Поженившиеся в Арктике пары могут поставить новый штамп в паспорт полярника. Сегодня, в День семьи, любви и верности, Туристско-информационный центр Мурманской области представил новый штамп в паспорте полярника на «Севере с любовью». Как сообщает «Северпост», получить штамп смогут пары, которые обручились или зарегистрировали брак в Арктике. Поставить печать можно не только в Мурманске, но и также в офисах Туристско-информационного центра в Никеле и Бумбе. Медики скорой помощи за июнь помогли более 11 тысячам северян. В этот период случилось 63 ДТП, в которых пострадали 87 человек. В стационар доставлено 67 пациентов. За этот период произошли 27 пожаров, в которых пострадали 7 человек, в том числе один ребенок, есть двое погибших. Кроме того, у 75 пациентов диагностирован острый инфаркт миокарда, у 349 острое нарушение мозгового кровообращения, а 17 пациентам проведена тромболитическая терапия. В Мурманской области проходят дополнительные дни проведения ЕГЭ. Зарегистрировано 639 участников, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области. Выпускники пересдают экзамены, чтобы улучшить свои результаты. Для математики допускается смена уровня. Для иностранных языков требуется повторная сдача письменной и устной частей. По правилам, при пересдаче предыдущий результат по предмету аннулируется. Сегодня работают 17 пунктов проведения экзаменов. Больше всего пересдают информатику 146 человек. На втором месте обществознание 144 выпускника, на третьем месте по популярности на пересдачу математика 105 человек. Меньше всего хотят улучшить результаты по французскому языку, всего один выпускник. Мурманские таможенники на границе с Норвегией выявили партию мороженой рыбы в тайнике автомобиля. Сотрудники таможенного поста Борисоглебск обнаружили в легковом автомобиле сокрытие филе лосося и окуня. Незаконно перемещенный товар инспекторы выявили в машине 57-летнего мужчины, прибывшего из королевства. Водитель оборудовал тайник в нише для запасного колеса и под задним рядом пассажирских кресел. В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях, сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Следующий выпуск в 16.00.
0: Если села батарейка... Power Your Day.

0: Всем-всем добрый день. Среда, 8 июля. Дневной эфир на Power. Меня зовут Мария Фрейман. Буду дежурить за пультом студии до 18 часов сегодня. Ближайшие 3 часа в программе Power Today буду загружать плейлист песни по вашим заявкам. Так что не скупитесь. Пусть эфир этой среды будет ярким, летним, особенным. Если у кого-то из друзей или знакомых день рождения, если кто-то из вашего окружения, а может быть, вы сами собираетесь в отпуск, чего же с этим событием не поздравить? Может быть, просто хорошее настроение или, наоборот, грустное? В любом случае, рассказывайте, делитесь своими впечатлениями, передавайте приветы и поздравления. Все это можно сделать простым сообщением, отправить его в студию через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться группой ВКонтакте. Но вот то, что приходит у нас через сайт или приложение, это я вижу прям сразу всплывающие окна мгновенно. Так что имейте это в виду. Ну что, начинаем общаться?
1: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не хата, ООО «Каркоби». Оберн 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Рубизина «Фрэш» — автобочковый салон 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
1: Лето – время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта – 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70-69-69, Ленина, 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В гостях хорошо, а дом построить «Скандинавия Север». Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
0: Power Your Day. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. В Мурманске сейчас плюс 17 градусов, ветер южный – 8 метров в секунду. Завтра синоптики обещают на территории региона облачную с прояснениями погоду. Пройдет местами небольшой умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный – умеренный. В ночные часы температура воздуха над Кольским полуостровом будет плюс 12, а вот днем воздух прогреется до 17, даже 22 градусов. В Мурманске будет чуть прохладнее, плюс 18-20. И что касается дождя, то он не будет размазан на весь день. А вот источники погодные говорят, что в рабочее время, в очень удобное время для нас, с 11 до 12 примерно. Понятное дело, что каждый час будем мониторить, и эти данные будут обновляться, может быть, куда-то смещаться, меняться. Но вот пока вот так. С 11 до 12 в Мурманске запланирован завтра дождь, причем даже с грозой. Будем усиленно работать в это время в своих офисах. Напомню, сейчас в Мурманске плюс 17. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинский услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Открывая ваши музыкальные заявки, Виктория Валерьевна приветствует слушателей, предлагает послушать Иманбека. «Влюблен в твою мелодию» или «Связан с твоей мелодией». Так можно перевести название этой композиции. Что ж, запускаю, слушаем.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Хорошие новости для мурманчан. В салоне «Эсперанса» на Кольском 57 ежедневно с 19 до 22 часов вас ждут горячие скидки на всю букетную витрину.
3: Да-да, вы не ослышались. Целых 20% скидки на готовые букеты, чтобы вы могли порадовать близких, украсить дом или сделать приятный сюрприз. Ваш шанс подарить красоту и внимание. Ждем вас на Кольском 57. Телефон 20-76-75.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru.
7: Вот она, рыба вашей мечты.
8: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
7: Вкусно и полезно.
8: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к отпуску 70-25-35. В рубрике «Автохит» у нас Дон Омар, лауреат премии Грэмми, и трек, который называется «Танец Кудуро». Это такой зажигательный ритмичный танец, который появился в 80-х в Анголе. Так вот, одна девушка настолько энергично его танцевала, что парень потерял покой. Он хочет теперь танцевать вместе с ней, причем где угодно, на пляже, при свете луны или солнца. И вот, собственно, как об этом поется.

Но теперь понятно, почему он потерял дар речи, когда она танцевала кудуро. Кудуро – танец родом из Анголы, чем-то похож на кизомбу. Португальское слово и в переводе означает «ку» – «попа», «дуро» – «твердое». В основном в танце задействованы бедра исполнителя с ритмичными движениями ног. Все, вопросов нет. Спонсор рубрики «Студия философия тела» – место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и подготовиться к отпуску. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой, обрести фигуру мечты. Сомова 11. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
3: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 82-65.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
6: на Power Hit Radio.
7: Power Hyundai.
8: Сила твоего дня.
9: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

Продолжаем зачитывать ваши сообщения, приветы и выполнять музыкальные заявки. Степан прислал нам весточку, мурманчанам всем привет и всех поздравляет нас со средой, пик недели пройден, ну да, почти. И еще такое небольшое путешествие в историю у нас есть. 8 июля 1974 года было принято постановление о строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. И стартовало это строительство от станции Лена, город Усть-Кут. Ну, не просто так эта информация есть в музыкальной заявке от Степана. Пишет, что в честь этой магистрали даже песня на Power есть. Давайте ее послушаем. Миша Миллер, «Бам-бам». Я-то думала, что это трек про ревность, измены, страсти-мордасти, любовь. А оказывается, вот про Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль.

Вот Стромая, а следующий начнем Мадонны, так что сплошные звезды нас на 4,5. Надо же как-то компенсировать отсутствие этих самых звезд летом в ночном небе над Мурманском.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Приветствую всех на волне Powerhit Radio. Микрофон Мария Фрейман. До 17 часов слушаем треки по вашим заявкам. Присылайте их через сайт или приложение. Указывайте имя исполнителя, название композиции. Все будет исполнено в лучшем виде. Заодно рассказывайте, кому адресуете сей презент. Уверена, что получатель будет счастлив, когда услышит. Ведь внимание от близкого, родного человека, ну, это, наверное, самое ценное, что может быть в отношениях. Среда, 8 июля, лето в разгаре, рабочий день по миллиметрику, по секундочке подкрадывается к завершению, ну, как-никак, начало четвертого все-таки уже, да, обед позади, так что продолжаем радоваться жизни прямо сейчас.
1: Сила твоего дня.

Ольга, конечно же, соглашусь с вами. Трек «Сан-Франциско» заслуживает того, чтобы быть услышанным всеми слушателями Power, поэтому вот уже и звучит. И можете, Ольга, кстати, не скромничать, отправляйте еще какую-нибудь заявку, потому что времени у нас в запасе много.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама нефета. ООО «Каркоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Магазин «Фрэш». Автовочка в салонах 16+. Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
8: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В Мурманске столб термометра замер на отметке плюс 17 градусов. Хотя вот термометр студии Power Hit Radio на Коминтерной 7 показывает все 20. Давайте будем оптимистами. Будем считать, что плюс 20 градусов сейчас в Мурманске. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз погоды. И 9 июля на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой местами умеренный дождь пройдет. А вот днем в отдельных районах возможны даже грозы. Ветер будет юго-восточным, южным, умеренным. Ночью температура воздуха до плюс 12, а вот днем до 22 градусов тепла. В Мурманске ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой дождь, и ориентировочно он состоится с 11 до 13, причем даже, возможно, будет гроза. В ночные часы температура воздуха в столице Кольского Заполярья от 10 до 12 градусов выше 0, а днем до 20. Сейчас в Мурманске как раз столько, плюс 20. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50.
0: Power Yodai.
1: Яша прислал сообщение, пишет: передаю привет своим Power Hit друзьям. Rebellion, пожалуйста, уже заправила в плейлист эту композицию. И полюбопытствовал, Яков, вообще красивое имя, очень нравится. Так вот, что же нам выдает интернет? Оказывается, что Яков в переводе означает следующий по пятам, что можно трактовать как хитрость и лукавство. Так что с вами, Яков, вашим друзьям нужно быть всегда начеку.

Эфире Калио и пожелание не скучать имеется в виду всем, кто остается в Мурманске, ну, потому что Семен уже готов стартовать в отпуск, пишет: «Оставляю родной город под присмотром Пауэра слушателей». Семен, приятного вам путешествия!

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
1: Лето. Время ярких эмоций и сияющих улыбок. Чтобы ваша улыбка была не только красивой, но и здоровой, клиника «Энергия жизни плюс» подготовила выгодное предложение. В июле комплексная гигиена полости рта 7500 рублей. Оценка состояния полости рта, удаление камня ультразвуком, метод Airflow, полировка эмали и фторирование. Звоните 70 69 69. Ленина 16А. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60 8060. Юргарант51.рф.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любви.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
3: Грозы не слишком популярное природное явление у нас на севере, но вряд ли найдутся люди, которые не сталкиваются с грозой время от времени. От нескольких опасностей в связи с этим хочется вас уберечь. Это «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Во время грозы зонт и другие высокие предметы над головой могут увеличить риск удара молнии. Например, об этом вы знали или впервые слышите? Физика здесь простая. Грозовая туча притягивает заряды противоположного знака на поверхности Земли и предметов. Сильнее всего они скапливаются на острых и выступающих частях, поэтому между тучей и таким пиком легче проскакивает гигантская искра – молния. По сути, человек с открытым зонтом может частично сыграть роль молниеотвода. Так что закрываем зонт и убираем его. Даже если он сложен, несите его в рюкзаке, а не в руках. А также постарайтесь избавиться от металлических аксессуаров – ключей, часов, цепочек, если они торчат наружу, так как металл притягивает разряды. Наверняка о том, что опасно во время грозы стоять рядом с одинокими высокими деревьями, мачтами, а также возле велосипеда, мотоцикла или самоката, об этом вы слышали. Не стоит подходить к воде. Если молния попала в металлическое сооружение, например, в павильон остановки, где вы ожидали автобус, то кратковременный электрический ток большой силы протечет по металлическим частям строения. Если вы не касаетесь металлических частей конструкции, то непосредственно этот ток не причинит вам вреда. Но может возникнуть другая опасность. Он создаст вблизи вас быстро меняющееся магнитное поле, которое, в свою очередь, приведет к возникновению индукционного тока внутри тела. Этот ток может вызвать нежелательные последствия для организма. Существует убеждение, что надо выключать электричество во время грозы. Здесь имеется лишь одна опасность. При возникновении молнии вблизи вашей квартиры возникающие индукционные токи в электропроводке могут привести к скачкам тока и вывести из строя электроаппаратуру. Берегите себя и помните, любые правила техники безопасности написаны кровью. Так что не игнорируйте их никогда. И будьте здоровы. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
2: Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой антицеллюлитного массажа «Сомова-11». В рубрике «Автохит» Алок и Бруно Мартини трек называется «Послушай меня сейчас». Такое наставление опытного бывалого человека обращается к юному человеку и советует ничего не бояться. Вот как только позволишь страху заползти в душу, то все. Он тобой завладеет, и ничего уже не получится. Жизнь сложная штука, не совершай ошибок. Такой еще совет. Посмотри на мои ошибки. Ну да, плавали, знаем. Так это, увы, не работает. Мирозданию почему-то очень нужно, чтобы каждый из нас набил свой собственный рекорд из шишек на лбу. Автохит Бруно Мартини. Слушаем.

Если ты меня сейчас послушаешь, то все твои страхи исчезнут. Такое еще обещание дается в песне. Ох, ну вот где же этот волшебный человек, который может развеять тревоги каждого из нас? Автохит Алока и Бруно Мартини. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о гладкой подтянутой коже? А до отпуска осталось совсем немного. Эксклюзивная методика антицеллюлитного массажа «Ваш секрет преображения». Подарите себе упругую кожу и фигуру вашей мечты к пляжному сезону. 70 25 35. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходимы.

0: Реклама.
1: Салон немецкой обуви «Рикер Антистресс». Последнее лето в Мурманске. Мы скоро закрываемся. Сейчас нереальные цены на реальный ассортимент. Огромный выбор обуви до 1000 рублей. Женская, мужская обувь, кроссовки, туфли, ботинки, сезонные пары, сумки, рюкзаки, ремни, аксессуары тоже в распродаже. Можно прийти, померить и купить только до 30 августа. Салон «Рикер Антистресс». Босоножки по 695 рублей – это реально. Северная Нагорная, второй этаж.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: «Джилиманджаро Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Hyundai.
4: Сила твоего дня.
1: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
4: Power Hyundai.

Хохотушка Екатерина Новикова, которая обычно отвечает за информационные блоки, она набирается сил и энергии в отпуске. Вместо нее подборку новостей готовит и выдает в эфир Макс Байков, так что через несколько минут услышим.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: День добрый, это новости на 104.5, у микрофона Максим Байков. Спонсор выпуска новостей – ОНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. Администрация города отказала Мурманской епархии в предоставлении в собственность земельного участка. Речь идет о территории, где расположены храм «Спас на водах» и духовный реабилитационно-спортивный центр, сообщает Бипорт. Как говорится в постановлении городской администрации, земельные участки, сформированные в том числе и земель, расположенных за красными линиями проспектов, дорог, улиц, проездов, не подлежат предоставлению гражданам или юридическим лицам в собственность. Красные линии – это условные границы, отделяющие территории общего пользования территорий, на которых возможна застройка, поясняется в постановлении. И в продолжении темы, на Ленинградской не будет спортивной площадки. Как напоминает Nordnews, в мае появилась информация, что в центре Мурманска на улице Ленинградской приступят к монтажу корта для падела. По этой идее были как сторонники, напоминающие о том, что в этой локации уже установлена сцена и проходят концерты, так что спортплощадка – это отличное дополнение, так и противники, которые говорили о том, что соседство с памятником жертвам интервенции цинично и безнравственно. Судя по всему, от идеи оборудования корта для падела в сквере решено отказаться. Мурманские городские парки и скверы сообщили, что в указанном месте идут работы по локальной замене плиточного покрытия объекта благоустройства в связи с его проседанием и деформацией. По информации Nordnews, от падел-корта на Ленинградской отказались не по моральным и этическим соображениям, а потому что у сквера статус объекта культурного наследия регионального значения и установка бетонного основания под корт там невозможна. В Минькино в субботу состоится Трескафест. Ежегодный гастрономический праздник начнется в 13:00 на площадке у культурно-досугового центра. Как сообщает «Вечерний Мурманск», гостей ждут конкурсы «Лучший рыбак и лучшая уха». Там можно будет бесплатно продегустировать уху и оценить мастерство участников. Для посетителей будет работать ярмарка местных производителей. И в продолжении темы, на День металлурга в Мончегорске выступят «Жуки» и «Елка». 19 июля в Мончегорске отпразднуют День металлурга. Как сообщает местный портал КН-51, артистов выбирали так, чтобы музыка понравилась и молодежи, и старшему поколению. Спонсор выпуска новостей представляет компьютерную академию ТОП. Открыт набор на основное обучение. Успейте забронировать место в подходящей группе осеннего потока уже сейчас. Компьютерная подготовка для детей 7-8 лет. Малая компьютерная академия от 9 до 14 лет. Телефон 21-52-72. Это были новости на 104.5. С вами был Максим Байков. Хорошего вам продолжения дня.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: 50 минут отличного настроения, настроение, которое создаем вместе с вами, нашими слушателями. Вы передаете привет. И, кстати, поздравлений, по-моему, еще не было. Было такое милое пока от нашего слушателя, который отправляется в отпуск. Всем, значит, оставаться здесь на месте и не скучать. И приветы были. А вот поздравления еще пока не случилось. Хотя повод вообще-то есть. Сегодня 8 июля, как мы помним, день любви и верности. И, кстати, в утреннем круиз-контроле мои коллеги тоже обсуждали, поводом для обсуждения стала эта дата, а говорили про красивые свадебные даты. Просили поделиться вашими примерами. У вас свадьба случилась в ту дату, которую вот назначили сотрудники ЗАГСа. Это была случайная дата или какая-то особенная, зеркальная, какой-то такой особенный подбор цифр. Этот аудиофайлик с вашими комментариями, даже телефонными звонками, он уже в информационном канале во ВКонтакте. Так что заходите, послушайте. Ну и заодно там можно откомментировать этот пост тоже. Сайт, приложение, группа ВКонтакте, все это работает. Отправляйте ваши приветики, музыкальные заявки тем способом, что вам удобнее всего.
1: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней капли.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Yoday. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угрынип 321-519-400-143-34.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: От 17 до 20 градусов тепла сейчас в Мурманске, ветер юго-западный в порывах, но если их можно назвать порывами, да, 8 метров в секунду. Максимальные показатели ветра сейчас в городе. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Местами умеренный дождь, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-восточным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 12, в днем до 22 градусов тепла. Эта информация была по всей территории Мурманской области. Что касается Мурманска, завтра облачная с прояснениями погода, ночью без осадков, днем небольшой дождь. И я упоминала только что грозы. Вот вероятность того, что они будут в Мурманске, велика. Даже время обозначено с 11 до 13 часов примерно. Уже много-много раз обновляла сайт погодный. Вот уверенно держится это время, да, с 11 до 12, до 13 часов. Завтра дождь с грозой возможен в Мурманске. Ветер плюс 10-12 это ночью, днем до 20 градусов. Любопытно, конечно, посмотреть на прогноз погоды на выходные. И вот отметка в плюс 28, не знаю, как вас, меня она немножко настораживает. Да, именно столько обещается нам в субботу, но посмотрим, что будет на самом деле. Итак, сейчас в Мурманске от 17 до 20 градусов тепла.

0: следующим сообщением. Открываю, чайный пьяница пишет, а что это хвастался слушатель, который нам про свой отпуск рассказал, вот что он уезжает, а мы остаемся. А я вас и призываю хвастаться тем приятным, что в жизни происходит. Давайте порадуемся за нашего земляка, который, честно, весь год трудился, теперь отдохнет. Ну, нам-то с вами здесь, кто остается, мы же остаемся в приятной компании, верно? Нам здесь тоже неплохо. И следующий трек специально оставлю для вас, чайный пьяница. Очень позитивная песня, так что давайте немножечко успокоимся. И похвастался человек? Отлично, вы тоже чем-нибудь похвастайтесь.
1: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Power Yoday. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
5: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
6: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Power Yoday. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

37 минут в Мурманске. Вот уже врывается в эфир трек «Дракула» про парня, который исчезает с первыми лучами солнца. Так что песня не про самого князя тьмы Дракулу, а про того, кто хочет быть на него похожим.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2. Power Unit. Сила твоего дня.
7: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.

Ну и похоже, что Андрей успевает нас запрыгнуть в последний вагон. Финальная заявка на сегодня в дневном эфире. Но завтра в это же самое время. Добро пожаловать с 14 до 17. Андрей передает привет своим друзьям Роману и Виктору. И всем слушателям хорошего окончания рабочего дня желает.

вот на этом ставим точку, но только в программе Power Day. 17 ровно начнем круиз-контроль, так что присоединяйтесь, ваша помощь, ваше участие необходимы. Ну, до 18 на волне Power Hit Radio будем мониторить дороги Мурманска.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Всем добрый вечер, это Круиз-контроль. Прошу любить и жаловать. В это время у нас на 104.5 музыка и актуальная информация по дорожной обстановке, которая строится на ваших сообщениях, эта информация. Если вы сейчас за рулем, то ваши свидетельства для нас самые ценные, ну, потому что вам виднее всего, что именно происходит на дорожных артериях в городе. У микрофона Мария Фрейман. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Привезет под заказ ваш новый автомобиль «Кольский 83». Сообщение в студию отправляйте через сайт или наше приложение. Можно позвонить по номеру 488-448. Всем приятного вечера желаю в компании Powerhit Radio.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

особенную песню, ну и рассказать о ней в рубрике «Автохит трек 2001 года». Это будет прям слышно и по стилистике, по звучанию. «Боссон, я верю» называется композиция. Сплошная романтика. Каждая строчка залита медом. Он верит, что любовь не умерла. Да, сейчас от нее больно, но я все же верю, что наши два сердца могут биться как одно, и что любовь — это наше будущее. Вот такой заживляющий бальзам для тех, кто переживает драму в отношениях.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Автомобили в наличии и под заказ «Ваксель» на Кольском, 83. На автомобили мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Гарантия чистоты документов и сопровождение на каждом этапе. Подробности в отделе продаж 7940 и на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка продажи саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
3: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: «Нерпа» приглашает на работу. Судоремонтный завод «Нерпа», ведущая судоремонтная верфь Заполярья, крупнейший филиал АО «ЦС «Звездочка», открывает двери для новых сотрудников. Мы ищем квалифицированных рабочих и инженеров, готовых внести свой вклад в развитие отечественного судостроения. Официальное трудоустройство, своевременная зарплата, отсрочка от службы, льготы и соцгарантии. Иногородним – компенсация стоимости проезда, служебное жилье. По вопросам трудоустройства звоните 8-800-15-2-799-299. Добавочный 80. 2-65.
7: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
8: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
9: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
0: Круиз-контроль.
1: «Аксель» – автомобили под заказ. Новый Volkswagen Taru от 2 миллионов 336 тысяч рублей. Подробная информация на сайте axel-import.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Мурманский уличный термометр показывает плюс 20, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают на территории Мурманской области. 9 июля будет облачная с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь, днем в отдельных районах возможны грозы, ветер будет юго-восточным, южным умеренным, ночью температура воздуха в пределах 12 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется до 22. В Мурманске завтра в четверг облачная с прояснениями погода. Днем будет небольшой дождь, а точнее в первой половине дня и даже, скорее всего, с грозой. Так что имейте в виду, будете покидать свои квартиры, закрывайте как следует окна. Ветер южный, умеренный, температура воздуха плюс 10-12 – это в ночные часы, а днем до 20 градусов. Напомню, сейчас ровно столько же и за окном в Мурманске.
0: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ирина позвонила в студию и рассказала о небольшой проблеме в центре города, перекресток Ленина, Журбы, движение в сторону центра, там догонялки, но сотрудники ГАИ уже на месте, составляют необходимые протоколы, однако вся левая полоса занята, поэтому заранее перестраивайтесь в правую.

0: Круиз-контроль на волне Power продолжается. И напомню сообщение. Ирина нам передала информацию о том, что на перекрестке Ленина Журбы в сторону центра в левой полосе ДТП. Сотрудники ГАИ на месте, однако ж левая полоса занята, поэтому перестраивайтесь чуть заранее. Сайт, приложение, группа ВКонтакте, все это работает. Сообщение с информацией по дорожной обстановке можно отправлять через эти ресурсы или позвонить по номеру 488-448.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Another E-Eddy, like it.

На светофоре у железнодорожного вокзала по направлению в сторону севера, там раскопали полотно, яма здоровая, поэтому объезд с правой стороны, но лучше всего и быстрее будет через Комсомольскую по Ленина. Вот такая рекомендация. Так, железнодорожный вокзал, направление в сторону севера, выкопали яму, объезжать по правой полосе.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Воспользуйтесь шансом стать владельцем абсолютно нового Toyota RAV4. Он уже ждет вас в Toyota Center Мурманск. RAV4 шестого поколения – это спокойствие и уверенность. На автомобиль действует официальная гарантия дилера на 2 года. Ждем вас в Акселе для знакомства с новинкой. В Мурманске на проспекте Кольском, 83. Подробности в отделе продаж 79-400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах.

0: Весь каталог проверено, рекомендуем.
1: Аксель привезет.
2: Юргарант. Весь спектр юридических услуг. Ленина 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
3: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. В выпусках на этой неделе более детально обсудим нюансы брачного договора. Эксперт программы «Юрист», руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, какие условия можно и нельзя включать в брачный договор.
4: Институт брачного договора в Российской Федерации достаточно молодой и, на мой взгляд, недооцененный инструмент. Брачный договор заключается между супругами и начинает действовать после расторжения супругами брака и наличия каких-то правопритязаний относительно имущественных отношений супругов. То есть брачный договор регулирует сугубо имущественные отношения.
3: В брачный договор можно и нужно включать положение относительно того, какое имущество достанется каждому из супругов при расторжении брака. Можно также включать условия, какое имущество является личной собственностью каждого из супругов.
4: То есть, если при заключении брачного договора уже имеется какой-то объем имущества, то в самом брачном договоре можно отразить, что часть этого имущества является собственностью одного из супругов, а другая часть собственностью второго. Одним из наиболее используемых и универсальных способов указания в брачном договоре режима совместного имущества супругов – это указание на то, что на кого из супругов зарегистрировано конкретное имущество, собственностью того супруга оно и является.
3: Что касается условий, которые нельзя включать в брачный договор, то, как рассказал Антон Северин, к ним относятся все моменты, не касающиеся имущественных отношений супругов.
4: К примеру, кто из супругов будет готовить пищу, выносить мусор, ну и прочие бытовые условия. Также запрещено включать в брачный договор какие-либо условия, касающиеся имущества детей, поскольку брачный договор регулирует имущественные отношения именно супругов. К детям это не имеет никакого отношения, и их имущество является только их имуществом и не соотносится с имуществом супругов, семейным кодексом и понятием брачного договора.
3: Также запрещено в брачном договоре ограничивать законные права супругов, например, право на судебную защиту, на получение алиментов.
4: Ну и прочие иные права, которые даны гражданину законом, Конституцией Российской Федерации, ну, брачный договор, конечно же, ограничивать не может. Также в брачный договор могут быть включены условия относительно имущества, приобретенного одним из супругов до брака. То есть может быть включено условие, что данное имущество после расторжения брака будет являться собственностью другого супруга.
5: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.
6: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Powerhit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
0: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: New and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Hit Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Griffin и Julia Church. Spin Miss Lovely.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт на Коминтерна 5. Будьте уверены в ресурсах своего организма при любой погоде. Утро и вечер завтрашние будут бодрыми в районе 14 градусов. Но зато днем распогодится до 18, а то и 20. Переменная облачность в течение дня, ветер южный, юго-восточный 4-7 метров в секунду. Небольшой дождь в первой половине дня. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Приходите за точной МРТ-диагностикой в комфортном режиме. Каждый день с 7 утра до 11 вечера. Вам помогут составить полную картину вашего состояния и понять, на что обратить внимание. 63-22-00. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Get the hits. Get the hits. On Power Radio.

0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Jubel Ocean

0: Реклама. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролово 24А, Кольский 27Б. Утро и вечер завтрашние будут бодрыми в районе 14 градусов. Но зато днем распогодится до 18, а то и 20. Переменная облачность в течение дня, ветер южный, юго-восточный 4-7 метров в секунду. Небольшой дождь в первой половине дня. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобиля 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролово 24А и Кольский 27Б. Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огорнип 32-023-75-00-128-20.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: powerful
1: and mind-blowing.
2: Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
3: Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Radio. Doom and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Frankie Wah и Jill, Down For You.

0: number one hit music station.
1: Power Hit Radio.
2: 23 часа в Мурманске.
3: Реклама. Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
2: Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Марк Анкремон, Сирена Бранкада и The Colors, Партенопе.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: The Kid Laroi и Kehlani. Girls.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another и Эдди Like It.

0: Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Is power. Turn on the power. Power. On Pauэрхит Радио.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Music. 104.5 FM.
1: Power Hits Radio.

0: New and fresh music. Power. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Blandish, Flowers on the Dance Floor.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час